нарваксяни таруппарсууме мигама нарваксяни қисиерсин сутту мигуартаавиариахангиттиарлуни аксакаати таутуиннарсуни канагиаунгиттиарлуни мигуартаан таагиттиарлуни таманна натсертани қакиннамиу америк палуумман амердугаангататтау пижауна суппалаунгамминг мата анерлунгиттараанга таамана қисиераадаксуниу нивхтайтиарлагаджинуу нарвахса аммалукиагахса таакку нарвахса таакку нивхтартайвиба балауммата таачимани киагаарнеқуллугу нивхтартайимбарам табақисиерамиу қисиериутуарамиу таманна маамминга силлердиутингаарсунуу меққуа таманна илюрдиутингаарсунуу иман макуа периаддаксунуги пукинг илуммунга сиккухарбеалу неахухарбеалу таакку аватин кук иманнага пикунга кук периннамиу перикканнарсуну амма таппинг периннамиу перикканнарсуну туттутиллааддуну таамна маамминга таққияангаалерсуни усилиутиллунеу сунаарбатама якиагахса киагахсилианга сунааппа наруахсаунеарма анерлеккуйингиттуанниумма тайманнаатсууваларма тайм таутуппалаортара пинсуттилу итторилаортара тама илеккусериариахтаралаву уллумиу тикиллугу таман атаваахаллаттартаарлаап амма силу уджерибалаортара уна униккаарумассуура тамба у қиннини нириқулерамиги натсирани тарыгуутниттуми тамаан тууарми сикутаманна тууғааддақстауллуни нерутупалуарлис қинни атарсиунгиммата натсирами атарсиунгитту натсертуқарсималерма таама тууғааддақсуну нерутукаллаарлуқлугу илуттупалуарлуқлугу таамана имана исааддуагақсаулдуни исаагниуллу аггаму тунгиттиаганиссуни итерсиллуни итерсиагуми агмалорсиллугу қаққисерлиуми аддерсуни апумми апусиутератаавинерми тамаангат саанаапалуқтуни туллерсини санераалу тамана сивинганинга қерсуртерсини иманна тисисараисуқтуни қаққиссааққуйиллуни туллертаулдуни табба қерсуумма табунга натсертан табунга неақотаббунга акиджутиарликулуқтуни илунгаагуну сиктаагами пилэртаавадана аггортаавадана аунгалутаавануг куқпаддиадуни аггортаавадана табунга иллуаануаарлуни таана иммахалерсуни аумми табба аггортаавиреерма теқинни умумаяавсималлути ааммиттартаақуяунгимму ипиутатамаккуа иманна тасигуутеқарпалаунгиммата саннеруйақарлути ипивингиттау нанорсисигиаруни уббалууни ааммиттахуниккуниги кимеренсуулуни таунани таббуна пиераадуллугу саннеруангигу анусимагалуарлуни ипиутанги нигуктернеангиммата аутернеангиммата тайманнаатсууваларммата ипиисертааваадерлути унгумаяавсималлути ипаартортаавсималлути таамана аггуинингини таппани табба пижареммата каммаарлуктаагами упактуаалуммата нериюаалуу таппан илуаа нугутаагумма кэммими таман кэкиниинникулуа аунга пижаунгиккутуаккиангуллуни табба таманна кэкилерма савиммутамлу каортертааллуни пижартааллуни туллеккаавиангатаагунна масақасиутисимангиаарликулуни сиккуумутааунуга актунгиаарлуни тамана киджигиллуни қиқилернирами аунга таманна қауртертааваадерсуни тамаккуа ангиутаунуги сиқуттертаалли қиммими нериякканнерсуни тамана иманна амеаккутеқаарлунгиттиарри мигуртақаттиарунниэрпасаартунигуни уна қинеревиоқатаартортабба иманна аауйуртақаяарунниарсуни тайманнаатсууваларма уджеривалаорсималера унортуерсунгиллунга тайманна увангали қиммини маккурулуксуна таувани унортуерсунгиллунга тайманна қимеринассу даарисунгаалу қаттарникуулаармайугу унортуерсунгиллаклунга таутуппалаортунни тайманна пиуюаалувуларумисун